0: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.
2: Give the people what they want. Is this tune by the OJ?

0: is Femi Kuti on your radio dial. We just got a call from a fellow in Broca. He says, Femi, my woman will stop ragging on me, so please play something to make me forget. This is powerful music, but only heavy sedatives can help you with this kind of problem.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
0: IEF 99, International Funk for Liberty City. You hear me out there, brothers? Too many musicians on the radio can't even play an instrument. If you think yelling into the microphone about how you need bitches and money will help your people, you ain't a musician. You are a moron. You need some schooling from the masters of funk and Afrobeat.